0: ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝᱤ ᱛᱚ ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱚᱛᱚ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟᱪᱩ ᱛᱚ ᱨᱤᱡᱟ ᱢᱤᱢᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱵ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱜᱟᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱤᱡᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯᱟ ᱯᱟᱥᱟᱢ ᱪᱤᱞᱟ ᱱᱤᱢᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱪᱩᱭᱟ ᱵᱮᱜᱮ ᱞᱚᱝᱴᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱡᱩᱛᱚ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱥᱟᱢ ᱛᱚ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱝᱭᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱥᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱡᱩ ᱧᱟᱱᱨᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱭᱤ ᱛᱚ ᱛᱮᱨᱮᱱ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱨᱮᱭᱚᱱ ᱠᱟ ᱥᱤᱱᱠᱷᱟᱢ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱡᱚ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱞᱟᱯᱴᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱞᱤᱝᱡᱚᱱ ᱠᱩᱱᱞᱤ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱚ ᱫᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱚ ᱛᱚ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱞᱩᱜᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱞᱟᱢ ᱛᱩ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱚ ᱫᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱚ ᱛᱚ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱪᱮᱞᱮ ᱜᱟᱪᱷᱨ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱤ ᱡᱩᱯᱤ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱮᱜᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱝᱭᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱮᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱥᱮᱡ ᱴᱚᱨᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱡᱚ ᱱᱤᱭᱟᱱᱨᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱨᱮᱝᱜᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱱᱤᱝᱡᱚᱱ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱞᱟᱢᱪᱤ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱨᱮᱭᱚᱱ ᱠᱟ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱪᱤᱥᱮ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱭᱮ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱠᱟ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱡᱚ ᱫᱨᱤᱵᱭᱟ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱥᱤᱵᱡᱟ ᱨᱤᱡᱟ ᱢᱤᱢᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱤᱥᱮ ᱪᱮᱡᱮ ᱱᱤ ᱪᱚᱡᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱥᱚᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱥᱩ ᱛᱩᱪᱩ ᱤᱧ
1: Shāla yōna hīliku jatōng yōng wē nān hīng hūnda shūjū yī. Mā wōng chū tsū yī nian tsā yī rāng. Dērā cī mō pārā, ngā rī kōchī lō jū dāng nian chū kōchī lō jū dō chāpa chōng chōng bē jū dāng yā na kāwā chōng chōng bē jū. Sā chā kā jē lā chāpa chōng nian chōng wā bē jū dāng yā na kāwā chōng nian chōng wā bē jū. Yī gā jī rōng jī jē lō jū dāng nō jū jē sā chā kā jē lā chāpa tā tū rō bē jū. Yēn dā sā kō lā jīng bā yōng yōng kō nī rēng yī mō rō rō jū rīng gā. Dā dōng sō nian mō pārā. Nying chè tang, bò gà bùng jì jì hù jù dò, jìng bò mò bù kù nè zhèng yì nà mù jù, sà jà kà jì là chà bà chung chung bè jù dàng yà nà, kà wà chung chung bè jù. Ngà rì kù jì, mnè jù tàng, chàng tù kù jù hù jù jì, sà jà kà jì là chà bà tà tù rù bè jù. Yèn dà sà kù là, jìng bò nù nù kù nè zhèng yì mù rù, rù jì rìng gà. Xà là, yù yù jì zhùng chè tàng, chù kà kù nà yì, hùn dà xù jù yì. Nà sà là, nà dù nì zhèng yì, jìng bò mò bù jù là, zhùi qìng an zhàng, gù nì an zhàng nì sùn bà là. 哈喽去了,金宝们可觉得追前张对你安装年那把了。三周这去了,那东你任意,金宝们可觉得追前张算你安装就可把了。那去了,那东就得追前张,一过给安装接你安装就那把了。还有去了,金宝们可觉得追前张就你安装年你把了。你东去了,那东你任意,金宝们可觉得追前张接你安装年你把了。 先给开白了,真不忙可觉得追前张,一过给安装你,你安装算罢了。给这了,真不忙可觉得追前张,一过给安装接你安装就你罢了。不上了,干嘛吃白你,任意真不忙可觉得追前张,一过给安装接你安装过罢了。现在了,那东觉得追前张,一过你安装就算罢了。 当中了,那都你任意真不忙可觉得追前张接你安装就对吧了。所中了,真不忙可觉得追前张你安装就对吧了。当然了,真不忙可觉得追前张你安装就对吧了。听清了,真不忙可觉得追前张算你安装就对吧了。后中了,真不忙可觉得追前张你安装就对吧了。 做工了,真不忙可觉得追前张一年安装你去吧了。再有了,真不忙可觉得追前张就算你安装你一个吧了。不了,真不忙可觉得追前张就你安装你一个吧了。现在吧,天地那兄弟公开呢,就那一里空下雨天地的中文那一行那些,天地那兄弟连情和才了,他从哪起人。